Так хрупко в нем ты сидишь, глагол в скобке пробкость, привкус или укус, поступка ступа, уксус или указ, уступки стопка, сутки или сейчас. Летит колубка жалости в пять чувств во времен про.

глагол скобки громкость, привкус люкус, поступка стук, уксус люкас.